Самарский радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл, успел выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто помочь.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: как намек на нас два. Уже правило три важных слова одна, что и оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Владимир Путин подписал указ, запрещающий вывоз из страны наличной валюты и аффинированного золота в слитках, если сумма превышает 1 миллион рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, запрет касается вывоза в государства члены Евразийского экономического союза – Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Для физических лиц лимит составляет 1 миллион рублей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вывоз валюты запрещен в любом объеме, однако есть исключения. В указе говорится, что вывозить валюту можно через воздушные пункты пропуска в аэропортах, определенных правительством. Также запрет не распространяется на юридических лиц в рамках международных перевозок, если они подтвердят ввоз валюты в Россию. Двукратное повышение тарифов на коммунальные услуги – это большой стресс для россиян, поэтому к этой мере не следует прибегать чаще одного раза в год. Важно, чтобы пересмотр тарифов не выходил за пределы бюджета жителей, подчеркнул зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ 8-го созыва Александр Аксененко. Он напомнил, что в этом году россиян ожидает двухэтапное повышение тарифов на коммуналку, так как после январского роста на 1,7% в связи с увеличением НДС, а также ожидается октябрьский пересмотр. Для россиян это значительный стресс, так как новые тарифы неизбежно отразятся на финансах, отметил депутат. Платежки за коммуналку должны соответствовать доходу граждан, подчеркнул он. И в завершении выпуска, чтобы обновить интерьер к осени без ремонта, можно использовать текстиль и декоративные элементы. Об этом газете «Ру» рассказала декоратор Юлия Лапшинова. Осенние акценты можно привносить в интерьер с помощью предметов, которыми пользуются каждый день. Различные емкости, текстиль, декоративные элементы и многое другое. Их добавление не требует больших усилий и вложений, но главное, чтобы приобретенные товары были одновременно функциональными, заявила эксперт. По ее словам, одним из ключевых решений может стать обновление посуды или декора для кухонного стола. Например, как считает эксперт, кружка-тыква, тарелка в форме кленового листа, подставки под блюда и бокалы поддержат осенний настрой и украсят сервировку при сборе гостей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: на УФМ.
1: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
6: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107 и 9 FM. 107 и 9 FM. Реклама на УФМ.
1: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
4: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск. Минск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
6: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
7: Подробности акции уточняйте у администратора паба.
6: Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
7: Мы есть на Яндекс.Карте.
8: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Дорожные новости.
2: В России упал спрос на автомобили с пробегом. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Минтранс показал проект нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». По сути, это обычный знак парковки с латинской буквой «Пи» на заднем фоне. Но под ним табличка с двумя взрослыми и тремя детскими силуэтами. Дизайн знака обсуждали на открытом голосовании. Люди могли выбрать из 7 вариантов. В опросе приняли участие около 4000 человек. Отметим, что в ближайшее время знак на улицах не появится. Сначала должны изменить правила дорожного движения и внести изменения в ГОСТ. В России упал спрос на автомобили с пробегом. По данным Автостата, в августе продали 518 тысяч бэушных машин. Это почти на 6% меньше, чем в июле, и на 8,5% меньше, чем в августе прошлого года. Самыми популярными моделями на вторичке остаются Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. Одна из причин снижения вторичного рынка – рост продаж новых машин. Влияет и ситуация с топливом. Некоторые отложили покупку автомобиля до лучших времен. Житель Новосибирска отсудил 9 миллионов рублей за бракованный китайский кроссовер. Для него завершилась эпопея, которая началась больше 3 лет назад, в день покупки ФАВ Бестюна Т-55. У машины с самого начала периодически отключался климат-контроль, навигация, кнопки на руле и другие системы. Дилер ремонтировать машину отказался. Когда экспертиза подтвердила брак, от ремонта отказался уже владелец и потребовал вернуть деньги. Добиваться их пришлось через суд, но цель в итоге была достигнута. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

Радио УФМ.

0: дома» на UFM.
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
5: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
4: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99, 8 938 510 75 99.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, теплый октябрь к морозной зиме. По прогнозам синоптиков, в четверг, 1 октября, в Услабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 17 градусов, ночью плюс 12. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду, световой день составит 11 часов 45 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
2: Высокий профессионализм. Огромная база.
3: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
7: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
9: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районе прошел фестиваль единоборств «Школа чемпионов». Он объединил юных спортсменов муниципальных спортивных школ района «Кубань», «Виктория» и «Олимп». Более 250 детей стали участниками спортивного праздника. Ребята продемонстрировали навыки в боксе, самбо, дзюдо, греко-римской борьбе, рукопашном бою и тэквондо. Особой частью фестиваля стали мастер-классы от именитых спортсменов и открытые тренировки. Юные участники получили новые знания, отработали приемы и зарядились мотивацией для дальнейших достижений. «Школа чемпионов» — это не только спорт и победы, но и дружба, развитие, сила духа и первые шаги к большим достижениям. Поздравляем всех участников и желаем новых побед, ярких выступлений, уверенности в своих силах. В рамках празднования Дня города в городском доме культуры состоялся праздничный ретро-вечер. На сцене выступили лучшие творческие коллективы и исполнители. Прозвучали любимые ретро-хиты и яркие вокальные номера. Каждое выступление гости встречали бурными аплодисментами. Праздничная атмосфера позволила всем окунуться в ушедшие эпохи, насладиться живой музыкой и хорошим настроением. Свой день рождения отметила Зинаида Александровна Евтушина. От имени команды города ей выражают искренние поздравления и благодарности за многолетний добросовестный труд, стойкость

0: риски. Своевременно оплачивайте арендную плату по договорам. Неуплата влечет начисление пени, а недобросовестным арендаторам грозит расторжение договоров аренды. Получить информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения. Адрес: город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, телефон 5-00-29. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на kinvestels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
6: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в «Логово Паб». Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
7: Подробности акции уточняйте у администратора паба.
6: Ждем вас в «Логово Паб». Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
7: Мы есть на Яндекс.Картах.
8: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
9: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: «Стоматология» ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная, 14. Телефон 8-918-45-75-444.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, теплый октябрь к морозной зиме. По прогнозам синоптиков, в четверг, 1 октября, в Услабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 17 градусов, ночью плюс 12. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду, световой день составит 11 часов 45 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
3: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
4: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: и 9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае проводят большую учительскую неделю, которую в этом году приурочили сразу ко Дню учителя, Дню воспитателя и Дню среднего профобразования. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации. Как рассказала вице-губернатор Кубани Елена Воробьева, программа включает форум молодых педагогов, встречи ассоциации «Учитель года Кубани», диалоговые площадки и мастер-классы учительного поколения в Краснодарской школе для одаренных детей поколения. Также запланированы торжества, посвященные профессиональным праздникам. Мероприятия проходят до 8 октября. И главная задача – повысить престиж педагогической профессии, обменяться лучшими практиками и поддержать профессиональное развитие работников образования. В администрации Услабинского района состоялось заседание муниципального координационного совета движения «Первых». Совет прошел под председательством заместителя главы Услабинского района Марины Бондаренко. В ходе заседания участники обсудили ключевые направления работы, организацию и проведение летней оздоровительной кампании, проекты и мероприятия, запланированные на третий квартал, вопросы подготовки и подачи заявок на конкурсы первичных отделений и пространств движения «Первых», планы и основные мероприятия на ближайший квартал. Особое внимание уделили поддержке развития инициатив детей и молодежи. Движение «Первых» способствует развитию практики общественного воспитания, объединяя ребят в коллективной деятельности, помогая им реализовывать свои идеи и принимать активное участие в жизни района. В Усть-Лабинске завершается подготовка новой торговой выставочной площадки для питомника «Аурасвет» площадью 3500 квадратных метров. Здесь будет представлено более 100 товарных позиций собственного производства, от многолетних цветочных культур и декоративных кустарников до хвойных растений и крупномерных деревьев. На официальном сайте группы компании «Прогрессагро» можно будет ознакомиться со всем ассортиментом питомника, узнать характеристики каждой культуры, требования к посадке, основные правила ухода. Открытие торговой выставочной площадки состоится в начале октября. В первые дни среди покупателей планируется розыгрыш растений и брендированной продукции группы компаний «Прогресс-Агро». В районном дворце культуры «Кубань» состоялось профилактическое мероприятие, направленное на тему деструктивного поведения среди несовершеннолетних. «Безопасная среда. Создаем вместе». С приветственным словом к участникам обратилась замглавы Услабинского района Марина Бондаренко. Спикерами на мероприятии выступили педагог-психолог гимназии номер 5 Ирина Бондаренко, начальник отдела уголовного розыска МВД России по Услабинскому району Денис Литвинов, подполковник полиции, главный специалист школы медиаграмотности Краснодарского края и помощник члена Общественной палаты России Михаил Бабич. Участники встречи сошлись во мнении, что только совместными усилиями семьи, школы, общественности и правоохранительных органов можно создать эффективную систему защиты детей от современных рисков и построить по-настоящему безопасную среду. На этом у меня все.

0: центр Art Records при поддержке радиостанции UFM представляют большое шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону 8-918-123-43-43.
1: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа. Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7 989 821 06 78, плюс 7 989 821 06 78.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
5: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
10: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

магнитофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
0: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. Приглашаем на работу столяра. График работы 5:05 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93, 8-918-675-27-93.
2: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
3: Натяжной потолок, Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок, Усть-Лабинск.ру.
2: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, теплый октябрь к морозной зиме. По прогнозам синоптиков, в четверг, 1 октября, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 17 градусов, ночью плюс 12. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду, световой день составит 11 часов 45 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на OFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
3: Надежно.
2: Большой опыт.
4: Высокий профессионализм. Огромная база.
5: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на OFM. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Некоторые пенсии и доплаты россиянам соцфонд назначает в автоматическом режиме без предоставления каких-либо документов, но для ряда выплат требуется подать заявление. Об этом в беседе с РТ напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин. Так, по данным госреестров, без дополнительных обращений от граждан назначаются страховая и социальные пенсии по инвалидности, пенсия по потере кормильца детям до 18 лет, а также соцдоплата до прожиточного минимума пенсионера. Кроме того, по достижении 80 лет пенсионеру автоматически удваивается фиксированную часть пенсионных выплат. В то же время страховая пенсия по старости назначается по заявлению, отметил депутат. После 1 октября семьи все еще смогут взять ипотеку под 6%, но для этого нужно соблюсти несколько условий. Об этом сообщает РБК «Недвижимость» со ссылкой на Минфин. Чтобы получить такой кредит, необходимо внести 50% стоимости или больше. При этом количество детей и регион значения не имеют. Для всех семей, выполнивших условия, ставка сохранится. В случае, если клиенты банка уже взяли ипотеку и хотят платить по ставке 6%, также есть ограничения. Процент сохранят, если семья в течение первого года выплатила 50% от стоимости жилья по семейной ипотеке или 50% от кредита, который взяли по той же программе. Если все условия выполнены, необходимо подать заявку на рефинансирование займа. После рассмотрения уже со следующего платежного периода происходит перерасчет. И в завершении выпуска итальянская герцогиня Мария Олива Сальвиати передала Государственному Эрмитажу картину из личного собрания «Портрет французской императрицы Жозефины де Багарне» работы итальянского художника Андреа Аппиани. Аппиани – один из лидеров итальянского неоклассицизма. Его карьера пошла в рост при Наполеоне. После того, как войска генерала Бонапарта в 1796 году вошли в Милан, художник получил многочисленные заказы Цизальпинской республики. Кроме того, он разрабатывал эскизы медалей и оформление официальных документов. Портрет Жозефины – один из первых заказов Аппиани лично от Бонапарта. На нем императрица представлена в образе жрицы Венеры. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радио УФМ.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
1: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Greetings, Himeros, god of sexual desire, son of

0: на УФМ.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районе прошел фестиваль единоборств «Школа чемпионов». Он объединил юных спортсменов муниципальных спортивных школ района «Кубань», «Виктория» и «Олимп». Более 250 детей стали участниками спортивного праздника. Ребята продемонстрировали навыки в боксе, самбо, дзюдо, греко-римской борьбе, рукопашном бою и тэквондо. Особой частью фестиваля стали мастер-классы от именитых спортсменов и открытые тренировки. Юные участники получили новые знания, отработали приемы и зарядились мотивацией для дальнейших достижений. Школа чемпионов – это не только спорт и победы, но и дружба, развитие, сила духа и первые шаги к большим достижениям. Поздравляем всех участников и желаем новых побед, ярких выступлений, уверенности в своих силах. В рамках празднования Дня города в городском доме культуры состоялся праздничный ретро-вечер. На сцене выступили лучшие творческие коллективы и исполнители. Прозвучали любимые ретро-хиты и яркие вокальные номера. Каждое выступление гости встречали бурными аплодисментами. Праздничная атмосфера позволила всем окунуться в ушедшие эпохи, насладиться живой музыкой и хорошим настроением. Свой день рождения отметила Зинаида Александровна Евтушина. От имени команды города ей выражают искренние поздравления и благодарности за многолетний добросовестный труд, стойкость и самоотверженность, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Ее вклад в победу – пример истинного патриотизма и мужества для всех нас. Команда города желает Зинаиде Александровне крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой жизненной энергии, внимания и заботы близких. Пусть каждый день будет согреть теплом и уважением окружающих. В честь праздника творческий коллектив «Любава» поздравил именинницу концертными номерами. Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает арендаторам государственных земельных участков в Усть-Лабинске: своевременно оплачивайте арендную плату по договорам. Неуплата влечет начисление пени, а недобросовестным арендаторам грозит расторжение договоров аренды. Получить информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения. Адрес: город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, телефон 5-00-29. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
0: УФМ. 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.

0: радио УФМ.
1: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78. +7 989 821 06 78.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в «Логово Пап». Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
6: Подробности акции уточняйте у администратора паба.
5: Ждем вас в «Логово Пап». Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
6: Мы есть на Яндекс.Картах.
7: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
8: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
9: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
10: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99. Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
1: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ сертифицировал двигатели для «Лады Азимут». Кроссовер получил мотор увеличенной мощности. 1.6 будет выдавать 122 лошадиные силы, 1.8 – 135. Оба комплектуются шестиступенчатой механикой или вариатором. В перспективе «Лада Азимут» получит турбомотор с классическим автоматом. В продажу поступила новая спецверсия Jack T9. Комплектация Urban Plus отличается расширенным набором теплых опций. Есть обогревы лобового стекла, руля, задних сидений и форсунок стеклоомывателя. Также пикап получил шины повышенной проходимости. Цена всего на 30 тысяч дороже обычного Урбана – от 3 800 000 рублей. Срок ожидания штатного фаркопа для Tenet достигает 2 недель. По данным портала «Китайские автомобили», в наличии у большинства дилеров их нет. Предполагают оформить заказ. Цена установки от 50 до 65 тысяч рублей. При покупке учитывайте, что фаркоп официально разрешен только для Tenet T7, выпущенных с августа этого года. При покупке автомобилей есть 2 разных подхода, и в последние годы радикальность их позиции растет. Одни покупают предсказуемость, их волнуют не настройки подвески и точность руля. Главное, комфортно ли будет ездить с детьми и во сколько встанет замена бампера. Другие обсуждают развесовку по осям и выбирают машину по азарту и удовольствию от вождения. Кто здесь прав, обсуждает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на УФМ.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
2: Высокий профессионализм. Огромная база.
3: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
4: А вот сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае проводят большую учительскую неделю, которую в этом году приурочили сразу ко Дню учителя, Дню воспитателя и Дню среднего профобразования. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации. Как рассказала вице-губернатор Кубани Елена Воробьева, программа включает форум молодых педагогов, встречи ассоциации «Учитель года Кубани», диалоговые площадки и мастер-классы «Учитель нового поколения» в Краснодарской школе для одаренных детей поколения. Также запланированы торжества, посвященные профессиональным праздникам. Мероприятие проходит до 8 октября. И главная задача – повысить престиж педагогической профессии, обменяться лучшими практиками и поддержать профессиональное развитие работников образования. В администрации Услабинского района состоялось заседание муниципального координационного совета движения «Первых». Совет прошел под председательством заместителя главы Услабинского района Марины Бондаренко. В ходе заседания участники обсудили ключевые направления работы, организацию и проведение летней оздоровительной кампании, проекты и мероприятия, запланированные на третий квартал, вопросы подготовки и подачи заявок на конкурсы первичных отделений и пространств движения «Первых», планы и основные мероприятия на ближайший квартал. Особое внимание уделили поддержке развития инициатив детей и молодежи. Движение «Первых» способствует развитию практики общественного воспитания, объединяя ребят в коллективной деятельности, помогая им реализовывать свои идеи и принимать активное участие в жизни района. В Услабинске завершается подготовка новой торговой выставочной площадки для питомника «Аура Свет» площадью 3500 квадратных метров. Здесь будет представлено более 100 товарных позиций собственного производства, от многолетних цветочных культур и декоративных кустарников до хвойных растений и крупномерных деревьев. На официальном сайте группы компании «Прогресс Агро» можно будет ознакомиться со всем ассортиментом питомника, узнать характеристики каждой культуры, требования к посадке, основные правила ухода. Открытие торговой выставочной площадки состоится в начале октября. В первые дни среди покупателей планируется розыгрыш растений и брендированной продукции группы компаний «Прогресс Агро». В районном дворце культуры «Кубань» состоялось профилактическое мероприятие, направленное на тему деструктивного поведения среди несовершеннолетних. «Безопасная среда. Создаем вместе». С приветственным словом к участникам обратилась замглавы Услабинского района Марина Бондаренко. Спикерами на мероприятии выступили педагог-психолог гимназии номер 5 Ирина Бондаренко, начальник отдела уголовного розыска МВД России по Услабинскому району Денис Литвинов, подполковник полиции, главный специалист школы медиаграмотности Краснодарского края и помощник члена Общественной палаты России Михаил Бабич. Участники встречи сошлись во мнении, что только совместными усилиями семьи, школы, общественности и правоохранительных органов можно создать эффективную систему защиты детей от современных рисков и построить по-настоящему безопасную среду. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: FM.
1: Ветер в волосах, блики на губах, на плечах соль твоих. Разделен наш закат, разделен наш рассвет. Все и только

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
6: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
7: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
6: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
8: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: радио УФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Подушка, убаюкивающая звуками завтрака. Сеть отелей Holiday Inn Express выпустила подушку, которая всю ночь тихо проигрывает звуки завтрака. Внутри спрятаны миниатюрные динамики, а в комплекте 4 записи белого шума, сделанные из настоящих звуков завтрака в отелях сети. Капающий кофе, скворчащий бекон, льющийся сок и гул постояльцев у шведского стола. В компании подчеркивают, что подушка не просто забавная деталь, а должна на деле помогать легче засыпать, проще просыпаться и увереннее начинать день. Гость сам выбирает нужную дорожку и время воспроизведения прямо кнопками на подушке. Это продолжение прошлогодней идеи той же сети. Тогда гостей будили запахами булочек с черникой, кофе и бекона. В прошлом году мы помогали гостям просыпаться от запаха завтрака. В этом году решили проверить, может ли завтрак, наоборот, помочь заснуть, рассказали владельцы отеля. По их словам, бесплатный горячий завтрак давно стал одной из самых узнаваемых черт бренда. Так что превратить его в подушку для сна показалось закономерным ходом. Появлению подушки предшествовал опрос, в котором участвовали больше 1000 взрослых австралийцев, ночевавших где-либо в поездах за последний год. Выяснилось, что 87% путешественников слушают что-то, чтобы заснуть вдали от дома, а 26% из них включают для этого фоновый шум. Привычные звуки завтрака успокаивают в поездке 80% опрошенных, а 72% находят их просто приятными и расслабляющими. Каждый пятый признался, что уже думает о завтраке, еще не успев заснуть. Так родилась идея превратить эти звуки в колыбельную. На этом пока все. Услышимся!
0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM.

0: полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только короче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107 и 9 FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районе прошел фестиваль единоборств «Школа чемпионов». Он объединил юных спортсменов муниципальных спортивных школ района «Кубань», «Виктория» и «Олимп». Более 250 детей стали участниками спортивного праздника. Ребята продемонстрировали навыки в боксе, самбо, дзюдо, греко-римской борьбе, рукопашном бою и тэквондо. Особой частью фестиваля стали мастер-классы от именитых спортсменов и открытые тренировки. Юные участники получили новые знания, отработали приемы и зарядились мотивацией для дальнейших достижений. Школа чемпионов – это не только спорт и победы, но и дружба, развитие, сила духа и первые шаги к большим достижениям. Поздравляем всех участников и желаем новых побед, ярких выступлений и уверенности в своих силах. В рамках празднования Дня города в городском доме культуры состоялся праздничный ретро-вечер. На сцене выступили лучшие творческие коллективы и исполнители. Прозвучали любимые ретро-хиты и яркие вокальные номера. Каждое выступление гости встречали бурными аплодисментами. Праздничная атмосфера позволила всем окунуться в ушедшие эпохи, насладиться живой музыкой и хорошим настроением. Свой день рождения отметила Зинаида Александровна Евтушина. От имени команды города ей выражают искренние поздравления и благодарности за многолетний добросовестный труд, стойкость и самоотверженность, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Ее вклад в победу – пример истинного патриотизма и мужества для всех нас. Команда города желает Зинаиде Александровне крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой жизненной энергии, внимания и заботы близких. Пусть каждый день будет согрет теплом и уважением окружающих. В честь праздника творческий коллектив «Любава» поздравил именинницу концертными номерами. Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает арендаторам государственных земельных участков в Усть-Лабинске: своевременно оплачивайте арендную плату по договорам. Неуплата влечет начисление пени, а недобросовестным арендаторам грозит расторжение договоров аренды. Получить информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения. Адрес: город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, телефон 5-00-29. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: на 107.9 FM. ОФМ. На 107.9 FM. Реклама на ОФМ.
1: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99. Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7 989 821 06 78. Плюс 7 989 821 06 78.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на kinvestels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ 8 909 45 30 30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, появление стаек снегирей — первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Услабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 18 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 41 минуту. Геомагнитное поле спокойное.

0: FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: дома на UFM. Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
2: Высокий профессионализм. Огромная база.
3: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
4: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
5: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
6: Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру.
5: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на УФМ.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: В августе российские потребители увеличили расходы почти на 9% в годовом выражении. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков одного из банков. Отмечается, что рост трат на еду вырос по сравнению с июлем. Покупки продовольствия еще поддерживают спрос, но на непродовольственные товары он уже слабеет, говорится в публикации. При этом замедляется рост зарплат, который является главным источником увеличения расходов граждан. Так, реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2026 года выросли только на 1.5% в годовом выражении, а рост реальных зарплат в июне замедлился с 4.5% до 3.4%. Поэтому рассчитывать на ускорение частного спроса нельзя, полагают аналитики.
1: Экономика должна быть экономной.
2: При формировании финансовой подушки безопасности, которая помогает поддерживать стабильность в случае потери дохода или непредвиденных трат, стоит отказываться от хранения всего резерва только в наличной валюте и помнить ряд других правил. Об этом газете «Известия» сообщил директор по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев. По словам специалиста, если часть финансовой подушки накоплена в долларах, следует оценить, для каких именно целей она сформирована. Держать весь резерв только в наличной валюте – не лучшая стратегия. Такие средства не приносят дохода, могут терять покупательную способность, а хранение наличных связано с дополнительными рисками, предупредил эксперт.
1: Копейка рубль бережет.
2: Отпуск финансово выгоднее всего брать в месяцы с наибольшим числом рабочих дней, поскольку отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка. До конца 2026 года по 22 рабочих дня будет в сентябре, октябре и декабре. Об этом Арти рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По словам специалиста, тем, кто хочет получить более продолжительный отдых, потратив меньше дней отпуска, стоит привязывать отпуск к государственным праздникам. Так, 4 ноября – официальный нерабочий праздничный день. Можно оформить отпуск на 7 календарных дней – со 2 по 8 ноября. Из-за попадания праздника в этот период отдых увеличится на один день, но он не оплачивается дополнительно сверхотпускных. И с захватом выходных получится 10 дней, объяснила специалист. Эксперт также напомнила о другом варианте. Можно оформить отпуск только на 5 и 6 ноября. Тогда, благодаря празднику и выходным, можно будет отдыхать 5 дней подряд с 4 по 8 ноября. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. ОФМ. Радио ОФМ.

0: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78. +7 989 821 06 78. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

желаю счастья найти на своем пути. Зачем?

0: ОФМ. ОФМ. Радіо ОФМ.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае проводят большую учительскую неделю, которую в этом году приурочили сразу ко Дню учителя, Дню воспитателя и Дню среднего профобразования. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации. Как рассказала вице-губернатор Кубани Елена Воробьева, программа включает форум молодых педагогов, встречи Ассоциации «Учитель года Кубани», диалоговые площадки и мастер-классы «Учитель нового поколения» в Краснодарской школе для одаренных детей поколения. Также запланированы торжества, посвященные профессиональным праздникам. Мероприятия проходят до 8 октября. И главная задача – повысить престиж педагогической профессии, обменяться лучшими практиками и поддержать профессиональное развитие работников образования. В администрации Услабинского района состоялось заседание муниципального координационного совета движения «Первых». Совет прошел под председательством заместителя главы Услабинского района Марины Бондаренко. В ходе заседания участники обсудили ключевые направления работы, организацию и проведение летней оздоровительной кампании, проекты и мероприятия, запланированные на третий квартал, вопросы подготовки и подачи заявок на конкурсы первичных отделений и пространств движения «Первых», планы и основные мероприятия на ближайший квартал. Особое внимание уделили поддержке и развитию инициатив детей и молодежи. Движение «Первых» способствует развитию практики общественного воспитания, объединяя ребят в коллективной деятельности, помогая им реализовывать свои идеи и принимать активное участие в жизни района. В Услабинске завершается подготовка новой торговой выставочной площадки для питомника «Аура Свет» площадью 3500 квадратных метров. Здесь будет представлено более 100 товарных позиций собственного производства, от многолетних цветочных культур и декоративных кустарников до хвойных растений и крупномерных деревьев. На официальном сайте группы компании «Прогресс Агро» можно будет ознакомиться со всем ассортиментом питомника, узнать характеристики каждой культуры, требования к посадке, основные правила ухода. Открытие торговой выставочной площадки состоится в начале октября. В первые дни среди покупателей планируется розыгрыш растений и брендированной продукции группы компаний «Прогресс Агро». В районном дворце культуры «Кубань» состоялось профилактическое мероприятие, направленное на тему деструктивного поведения среди несовершеннолетних. «Безопасная среда. Создаем вместе». С приветственным словом к участникам обратилась замглавы Услабинского района Марина Бондаренко. Спикерами на мероприятии выступили педагог-психолог гимназии номер 5 Ирина Бондаренко, начальник отдела уголовного розыска МВД России по Услабинскому району Денис Литвинов, подполковник полиции, главный специалист школы медиаграмотности Краснодарского края и помощник члена Общественной палаты России Михаил Бабич. Участники встречи сошлись во мнении, что только совместными усилиями семьи, школы, общественности и правоохранительных органов можно создать эффективную систему защиты детей от современных рисков и построить по-настоящему безопасную среду. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Услабинск FM. Услабинск FM. На 107.9 FM. Реклама на ОФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Услабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе «Три поколения, три эпохи на одной сцене». Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань».
6: Справки по телефону 8-918-123-43-43.
7: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам появление стаек снегирей – первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Услабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 18 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 41 минуту. Геомагнитное поле спокойное.

0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
4: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8 918 47 33 47 9. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99. 8 938 510 75 99. В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8 918 08 07 3 единицы. 8 918 08 07 3 единицы.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

за то, что сквозь суматоху дней своей любовью, своим теплом ты делаешь мир светлее.

0: Дорожные новости.
1: В России упал спрос на автомобили с пробегом. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Минтранс показал проект нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». По сути, это обычный знак парковки с латинской буквой «Пи» на заднем фоне. Но под ним табличка с двумя взрослыми и тремя детскими силуэтами. Дизайн знака обсуждали на открытом голосовании. Люди могли выбрать из 7 вариантов. В опросе приняли участие около 4000 человек. Отметим, что в ближайшее время знак на улицах не появится. Сначала должны изменить правила дорожного движения и внести изменения в ГОСТ. В России упал спрос на автомобили с пробегом. По данным Автостата, в августе продали 518 тысяч бэушных машин. Это почти на 6% меньше, чем в июле, и на 8,5% меньше, чем в августе прошлого года. Самыми популярными моделями на вторичке остаются Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. Одна из причин снижения вторичного рынка – рост продаж новых машин. Влияет и ситуация с топливом. Некоторые отложили покупку автомобиля до лучших времен. Житель Новосибирска отсудил 9 миллионов рублей за бракованный китайский кроссовер. Для него завершилась эпопея, которая началась больше 3 лет назад, в день покупки ФАВ Бестюна Т-55. У машины с самого начала периодически отключался климат-контроль, навигация, кнопки на руле и другие системы. Дилер ремонтировать машину отказался. Когда экспертиза подтвердила брак, от ремонта отказался уже владелец и потребовал вернуть деньги. Добиваться их пришлось через суд, но цель в итоге была достигнута. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Радио УФМ. Радио УФМ.

0: реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
7: Натяжной потолок, Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок, Усть-Лабинск.ру.
6: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
8: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107 и 9FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: После 1 октября семьи все еще смогут взять ипотеку под 6%, но для этого нужно соблюсти несколько условий. Об этом сообщает РБК «Недвижимость» со ссылкой на Минфин. Чтобы получить такой кредит, необходимо внести 50% стоимости или больше. При этом количество детей и регион значения не имеют. Для всех семей, выполнивших условия, ставка сохранится. В случае, если клиенты банка уже взяли ипотеку и хотят платить по ставке 6%, также есть ограничения. Процент сохранят, если семья в течение первого года выплатила 50% от стоимости жилья по семейной ипотеке или 50% от кредита, который взяли по той же программе. Если все условия выполнены, необходимо подать заявку на рефинансирование займа. После рассмотрения уже со следующего платежного периода происходит перерасчет. Подписано постановление правительства Российской Федерации, которое разрешает подтвердить учетную запись пользователя на едином портале государственных и муниципальных услуг в салонах операторов мобильной связи. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России. Подтвердить учетную запись на госуслугах теперь можно будет не только в банках, МФЦ и других оказывающих услуги государственных органах, но и в салонах операторов связи, указала пресс-служба. Также там напомнили, что учетная запись бывает упрощенной, можно получать справочную информацию, стандартной, возможность доступа к простым сервисам после указания и проверки персональных данных или подтвержденный полный доступ к услугам госуслуг, в том числе оформление документов и подачу заявлений онлайн. И в завершении выпуска. Официально молодость в России сейчас определяется возрастом до 35 лет, а для молодых ученых этот показатель составляет 39. Об этом заявил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко в разговоре с РИА Новости. По его словам, при дальнейшем увеличении средней продолжительности жизни возрастные критерии молодости могут быть пересмотрены. Для сохранения активного долголетия Онищенко рекомендовал уделять больше внимания любимому делу, развивать память и умственные способности, а также следить за состоянием здоровья. До этого ученый высказал мнение, что возраст молодежи в России следует увеличить до 40 лет. Он объяснил свою позицию тем, что современные люди дольше сохраняют работоспособность, а также высокий уровень умственной и физической активности. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Радио УФМ.

0: на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
3: 31 октября в 18:00 Дворец культуры Кубань. Компания Art Show, продюсерский центр Art Records при поддержке радиостанции UFM представляют большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону 8-918-123-43-43.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, появление стаек снегирей — первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 18 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 41 минуту. Геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на УФМ.
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99, 8 938 510 75 99.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
4: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
6: Надежно.
5: Большой опыт.
7: Высокий профессионализм. Огромная база.
8: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
9: Реклама на УФМ.
10: 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
2: Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа.
1: Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
2: Мы есть на Яндекс.Картах.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: реклама на УФМ.
1: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе «Три поколения, три эпохи на одной сцене». Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.
7: Think I forgot to breathe. Did you forget my name? I wrote your symphonies. They all just sound the same. Don't know what I

родина. Там, где дом, родина. Там, где знаком, каждый улица спрятанный двор. Там, где первый с отцом, по душам разговор. Там, где мама под вечер звала из окна, говоря, стынет ужин. Там, где первая любовь.

0: реклама на UFM.
1: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Самарский радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Счастье подобно волнам, что ласкают скалы, а мы его искали в городских кварталах. Небрежно отпускали столицы, зубы скалила, такие правила. На правильном ли в этот раз ответ?

дрогнет однажды свет, и по следам далеких лет вновь к тебе вернусь, мой вдохновитель. В жизни такой большой сердце твое всегда со мной, школьный мой, любимый мой.

0: Радио.
1: Радио.
0: Радио УФМ.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

that's ugly. Разбежаться сай.

Радио. Радио. Радио. УФМ.

0: на 107.9 FM.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там нет.